0: радио «Компас FM».
1: Паруса палят, грумят, как золото. Жаль, но мне не снятся корабли.
0: «Компас FM». Всегда по пути.
2: За окном.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве и Витебске без осадков, а вот в Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в Могилеве и Витебске до 14 градусов тепла, а вот в Минске до 11. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

постучала и не рухнула ввысь. Но сегодня сначала начинаю я жизнь, начинаю, рискую у судьбы на краю, неизвестную злую, но

и жил, подражая всяким, с кем не свяжись. И чужая, чужая, ты была моя жизнь. Я тобой не торгую, а на самом краю начинаю другую, но до нитки своей.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве и Витебске без осадков, а вот в Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в Могилеве и Витебске до 14 градусов тепла, а вот в Минске до 11. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве и Витебске без осадков, а вот в Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в Могилеве и Витебске до 14 градусов тепла, а вот в Минске до 11. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве и Витебске без осадков, а вот в Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в Могилеве и Витебске до 14 градусов тепла, а вот в Минске до 11. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Реклама на Компас FM.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.

Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве и Витебске без осадков, а вот в Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в Могилеве и Витебске до 14 градусов тепла, а вот в Минске до 11. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
1: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу про светофор с искусственным интеллектом, который появится в Беларуси и в какой стране роботам начнут выдавать паспорта. И это дело техники на Компас FM.
0: Дело техники.
1: Светофоры с искусственным интеллектом появятся в Беларуси. Новинка поможет справиться с заторами на сложных перекрестках. Об этом сообщает телеграм-канал ГАИ Минской области. Первые умные светофоры появятся в Бресте на пересечении улиц Московской и Пионерской. Это самый загруженный узел в городе. Система будет работать в реальном времени. Камеры и датчики передают нейросети данные о количестве машин на каждой полосе. Если на каком-то направлении образуется затор, ИИ самостоятельно продлит зеленый сигнал, чтобы быстрее разгрузить перекресток. Точную дату запуска пока не назвали. Если проект докажет эффективность, светофоры с искусственным интеллектом начнут массово устанавливать на других сложных магистралях страны.
0: Дело техники.
1: В Китае начали присваивать электронные паспорта человекоподобным роботам. Как пишет China Daily, личный документ поможет отслеживать все детали их работы и жизни. Задумка в том, чтобы помочь быстрорастущему рынку робототехники избежать хаоса и возможных проблем с безопасностью. Каждому роботу присвоят специальный код. В него войдут данные о производителе, модели, серийном номере, уровне интеллекта, характеристиках оборудования и заводской регистрации. Через единый цифровой профиль, как власть, так и коммерческие компании смогут отслеживать состояние аккумуляторов, износ суставов, точность движений и историю обслуживания. Разработчики считают, что это поможет быстрее находить неисправности. Система будет работать по аналогии с техпаспортом автомобиля. Добавлю, Китай сейчас доминирует на рынке гуманоидных роботов. В прошлом году по всему миру было поставлено около 17 тысяч таких машин, из которых 14,5 тысяч пришлись именно на КНР. В стране над их созданием работают более 140 частных и государственных компаний. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Дело техники». Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Моя любовь.
1: Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Александр Лукашенко провел встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым в Дворце независимости на этой неделе, пишет Белта. В центре внимания расширение сотрудничества и новые совместные инициативы. В числе перспективных направлений – нефтехимическая отрасль, промышленность, машиностроение, сельское и лесное хозяйство, сфера IT, искусственного интеллекта, культура и туризм. Также стороны планируют активизировать взаимодействие в легкой промышленности, а еще наладить более тесное сотрудничество в поставках продовольствия. Кроме того, на встрече глава Татарстана сообщил, что намерен перенять опыт работы образовательного центра безопасности жизнедеятельности МЧС Беларуси. Там он побывал в ходе визита. И, как отметил Александр Лукашенко, Беларусь готова поучаствовать, если в этом есть такая необходимость. Тем временем заседание комитета секретарей Совета безопасности ОДКБ прошло в Москве в минувший вторник, пишет Белта. В нем принял участие госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович. В своем выступлении он обратил внимание на непростую обстановку на западных рубежах ОДКБ, отметив, что ситуация в целом имеет тенденцию к ухудшению. Александр Вольфович предложил и дальше модернизировать вооружение и военную технику, которые стоят на оснащении вооруженных сил государств-членов организации. А еще он подчеркнул, что технологическое превосходство и гибкость в развитии военных технологий способны обеспечить одной из сторон преимущество в вооруженном конфликте, даже если соотношение сил и средств изначально не на ее стороне. Еще порядок расчета и оплаты больничных для несовершеннолетних разъяснили в Минтруда и соцзащиты. Так, если подросток от 14 до 17 лет работает по трудовому договору или контракту и за него уплачиваются взносы в фонд социальной защиты населения, то он имеет право на оплату больничного наравне со взрослыми. Кроме того, возраст сам по себе не уменьшает размер оплаты. Для несовершеннолетних должна быть сокращенная продолжительность рабочего времени, но оплата труда при этом не снижается. Зарплата начисляется так же, как у взрослого, при полной занятости, но не менее размера минимальной заработной платы. Сейчас это 858 рублей. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве и Витебске без осадков, а в Минске возможен дождь. Температура воздуха в этих городах до 8 градусов со знаком «плюс». Ну а завтра в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в Могилеве и Витебске до 18 градусов тепла, а вот в Минске до 13. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: для детей старше 16 лет. Здоровый день на Компас FM.
1: Здравствуйте, это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу, на что обратить внимание при выборе вишни, а еще вы узнаете, какой сорт этой ягоды самый сладкий.
0: «Здоровый день».
1: В летние месяцы прилавки магазинов и рынков ломятся от многообразия фруктов и ягод, и вишня не исключение. Созревая к концу июня, она вбирает в себя множество полезных веществ. Бордовые плоды содержат много цинка, магния, витаминов А, В, С. Но одним из самых полезных веществ является кумарин. Это природный антикоагулянт. Другими словами, он разжижает кровь, снижает давление и препятствует образованию тромбов. Также кумарин помогает выводить токсины и шлаки и обладает противомикробным свойством. Благодаря этим и многим другим веществам вишня – одна из самых полезных ягод, растущих в наших краях. Правда, количество пользы может сильно отличаться в зависимости от того, где росла вишня и в каких условиях она хранилась. Поэтому очень важно выбрать качественный продукт. В первую очередь это внешний вид. Здоровая ягода – красивая ягода. Она должна быть темного цвета, но при этом достаточно упругая на ощупь. Также в обязательном порядке ягоды должны быть с ножкой, при этом она должна быть зеленой и свежей. Если это не так, проходите мимо. А еще обязательно понюхайте и попробуйте ягоду перед покупкой. Она не должна горчить. Также не должно быть запаха брожения. В общем-то, вишня – это не какой-то экзотический фрукт. Все знают ее характерный вкус. Любое отклонение от этих стандартов говорит о том, что с ягодой что-то не то. А вот если вы увидели червячка, это повод присмотреться к вишне поближе. Ведь этот незваный гость – главный эксперт, который без труда определяет, есть ли в ягоде нитраты и другая химия. Червяк никогда не будет есть вишню, да и любые другие плоды, если их обильно удобряли химикатами. Ну а для тех, кто не любит яркую и узнаваемую кислинку, обратите внимание на наш белорусский сорт под названием «Живица». В народе ее называют «черевишня», так как это продукт – результат скрещивания этих двух ягод. Созревает она в конце июня, в начале июля, имеет небольшую косточку и обладает нежным карамельным вкусом с небольшой кислинкой. Живица – это отличный способ полакомиться полезной вишней и при этом не набить оскомину от характерной для этой ягоды кислоты. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Здоровый день». Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Александр Лукашенко принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане в минувшую пятницу, пишет Белта. В повестке было около двух десятков вопросов. Главы государства обсудили развитие международной торговли и сотрудничество с партнерами ЕАЭС, использование искусственного интеллекта, вопросы таможенного законодательства, реализация кооперационных проектов и другое. Заседание в узком составе прошло за закрытыми дверями. Кроме того, к лидерам стран ЕАЭС на заседании в расширенном составе присоединились их коллеги из государств-наблюдателей при Союзе. Там же состоялись выступления участников Высшего Евразийского экономического совета и подписание документов, предусмотренных повесткой дня. Тем временем электронный атлас пациента для отказа от курения создали в Беларуси, пишут Минск Новости. Эффективная инновация уже доступна для врачей общей практики и обычных людей. Атлас помогает отвыкнуть от курения и вейпов, а также от использования лекарств при отказе. В нем есть рекомендации и пошаговые алгоритмы, а также схемы корректного применения медикаментов при никотиновой зависимости. Ознакомиться с разработкой можно на официальных ресурсах профильных медицинских организаций. К слову, меры по борьбе с вейпингом и курением среди молодежи усилит Минздрав и ВОЗ. Особое внимание обратят на доступность табачных изделий. В столице и регионах планируют усилить надзор в торговле. А еще командно-штабное учение с органами военного управления и воинскими частями тылового обеспечения проходило на этой неделе, рассказали в Минобороны. Так, военнослужащие подразделений тыла и военнообязанные призваны из запаса, отработали размещение войск на местности, подвоз материальных ресурсов, а также биологическую разведку, дезинфекцию и дератизацию. Также военные медики специального назначения принимали, сортировали и оказывали помощь раненым во взаимодействии со специалистами одной из местных больниц. А на заключительном этапе подразделения тыла отработали задачу по восстановлению движения через барьерный рубеж. Военнослужащие восстановили разрушенный объект с использованием штатного моста и обеспечили его охрану и защиту от беспилотников у условного противника. Это была программа о главном. Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве и Витебске без осадков, а в Минске возможен дождь. Температура воздуха в этих городах до 8 градусов со знаком плюс. Ну а завтра в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в Могилеве и Витебске до 18 градусов тепла, а вот в Минске до 13. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102,5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Это радио Компас FM. Зачем топтать мою любовь? Я и так почти не стала. Компас FM. Всегда по пути.

0: Компас FM. Всегда по пути.
1: Звезды в лужах, делить с тобой теплый ужин, делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить

0: для детей старше 16 лет. Автоновости на Компас FM.
1: Привет, с вами Александр Тамкович. Volkswagen представил новый электрокар, а белорусы активно берут кредиты на машины. И это автоновости на Компас FM. В нашей стране Volkswagen Polo прочно ассоциируется с популярным седаном. Если присмотреться, то есть почти в каждом дворе. Но в мире знаменит именно хэтчбэк. Теперь он предстает в электрическом исполнении модели ID Polo. Электрокар по длине сопоставим с бензиновым аналогом, чуть более 4 метров, но шире и чуть выше. Электрическая платформа позволила увеличить внутреннее пространство и объем багажника на 100 литров. В салоне присутствует акцент на ностальгии. Так, приборный экран отображает ретрографику, которая, по словам разработчиков, является отсылкой к приборам Гольфа первого поколения, начала 80-х. Все это гармонично сочетается с современными технологиями. Большой мультимедийный экран и физические кнопки на панели и руле. Производство новой машины развернется на заводе в испанском Мартарелле. Предзаказы откроют летом.
0: Автоновости.
1: Нацбанк Беларуси подвел итоги кредитования за первый квартал 2026 года. Так, граждане взяли займов на отечественные товары на 478 миллионов рублей. Это вдвое больше, чем за тот же период прошлого года. Почти 60% этой суммы – автокредиты. На машины ушло 283 миллиона рублей. Для сравнения, год назад за 3 месяца на авто выдали всего 62 миллиона. Рост в 4 с лишним раза. При этом средняя процентная ставка по финансированию на отечественные автомобили – около 10%, тогда как по другим потребительским кредитам – почти 17%. Эксперты Нацбанка отмечают, рост автокредитования опережает другие сегменты, а банкам рекомендуют равномерно распределять средства, чтобы поддержать широкий круг национальных производителей. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8.40 и 17.25, а еще выходные на Компас FM.
0: Автоновости. Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый

0: Реклама на Компас FM.
1: Примите участие в игре «Удачная подписка» от агентства «Вояр». Все просто. Вам от 18 лет и вы живете в Беларуси, тогда оформляйте подписку на газету «Во славу Родины» на 6 месяцев. И до 25 июня присылайте фото квитанции в Viber по номеру плюс 375 33 615 102 и 5 или Telegram плюс 375 33 991 102 и 5. 30 июня разыграем 20 подарков. Тонометры, часы, колонки и термокружки. Итоги ищите в газете и на сайте. Удачи и не пропустите свой выигрыш.
0: Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу

танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Наша песня.
1: Вечером подываю на лавочке, как и раньше, хохот допоздна. Новости смакуют наши бабушки, значит, к нам во двор пришла весна. В зеркале судьбы, как в отражении,

Мой самый светлый двор, где росли со мной мои друзья, с тех самых давних пор, с тех самых лучших пор. Не могу

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Александр Лукашенко провел встречу с председателем Национального народного собрания Алжира Ибрагимом Бугали во Дворце независимости на этой неделе, пишет Белта. Обсудили развитие двусторонних отношений, межпарламентские контакты и новые направления сотрудничества. Приветствуя зарубежного гостя, президент пожелал, чтобы этот визит был плодотворным с профессиональной точки зрения. Глава государства отметил, что Беларусь открыта для Алжира и хочет иметь с этой страной продвинутые и самые серьезные отношения. Добавлю, страны последовательно расширяют сотрудничество, а политический диалог между государствами становится все более интенсивным. Тем временем антифрод-систему внедрят белорусские банки уже с 1 июля, пишут Минск Новости. Она будет проверять все платежи и транзакции. А при обнаружении признаков мошенничества операцию приостановят. Кроме того, программа сможет определять геолокацию клиента и устройство, с которого он заходит в мобильный банкинг. Отмечу, новые правила финансовой безопасности направлены на борьбу с киберпреступностью. А еще переговоры министра обороны Виктора Хренина с союзным министром обороны Мьянмы Ту Наунгом состоялись в Центральном доме офицеров минувший вторник, сообщили в военном ведомстве. По словам Виктора Хренина, Беларусь рассматривает Мьянму как стратегического партнера в Юго-Восточной Азии. А благодаря теплым и дружеским отношениям президентов можно говорить о великом будущем двусторонних отношений. Кроме того, как отметил глава белорусского оборонного ведомства, сотрудничество в военной и военно-технической сферах – это локомотив развития двусторонних связей между государствами в целом. Открыть новые горизонты для сотрудничества можно только совместными усилиями, подчеркнул Виктор Хренин. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве и Витебске без осадков, а в Минске возможен дождь. Температура воздуха в этих городах до 8 градусов со знаком плюс. Ну а завтра в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в Могилеве и Витебске до 18 градусов тепла, а вот в Минске до 13. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Compass FM. Всегда по пути.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но возможно...

0: детей старше 16 лет.
1: Дело техники на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу про аппарат для поиска дронов от белорусских инженеров и какие качества нужно развивать детям в эпоху искусственного интеллекта. И это дело техники на Компас FM.
1: Дело техники.
2: Устройство для распознавания беспилотников разработали белорусские инженеры. Как рассказали в эфире телеканала ОНТ, акустическая локационная система «Сканер» слушает небо и определяет любые типы дронов как с электромоторами, так и те, которые работают на небольших бензиновых двигателях. Дальность обнаружения от 100 метров до 1,5 километров в зависимости от размера коптера. Также система рассчитывает направление и скорость полета. Не обошлось и без искусственного интеллекта. Нейросеть отсеивает ложные шумы, которые не связаны с полетами дронов. По словам главного разработчика, аппарат идеально подходит для использования в составе мобильных групп при защите объектов и личного состава. Само устройство мало весит и невидимо для обнаружения, поскольку не излучает никаких сигналов.
1: Дело техники.
2: Какие качества нужно развивать у детей в эпоху искусственного интеллекта, рассказал глава техногиганта NVIDIA. По словам Дженсона Хуанга, школьникам и студентам не стоит выбирать направление по принципу «эту профессию точно не заменит нейросеть». Вместо этого, по его мнению, важно сосредоточиться на развитии личных качеств и талантов. Глава компании привел в пример журналистику, сферу, где человеческое восприятие и индивидуальность остаются особенно важными. Он подчеркнул, что хорошие журналисты ценятся не только за подготовку и образование, но и за умение внимательно слушать собеседника, быстро реагировать на неожиданные ответы и выстраивать живое общение с людьми. Также Хуанг добавил, что человеческая индивидуальность будет очень востребованной в эпоху доминирования высоких технологий. Искусственный интеллект не столько уничтожит рабочие места, сколько изменит структуру труда. Многие рутинные задачи действительно будут автоматизированы, однако это позволит людям сосредоточиться на более сложной интеллектуальной и творческой работе, которая требует рассудительности, интуиции и нелинейного мышления. Нейросети в этом случае станут хорошим помощником, но не заменой. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
1: «Дело техники». Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Александр Лукашенко провел встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым в Дворце независимости на этой неделе, пишет Белта. В центре внимания расширение сотрудничества и новые совместные инициативы. В числе перспективных направлений нефтехимическая отрасль, промышленность, машиностроение, сельское и лесное хозяйство, сфера IT, искусственного интеллекта, культура и туризм. Также стороны планируют активизировать взаимодействие в легкой промышленности, а еще наладить более тесное сотрудничество в поставках продовольствия. Кроме того, на встрече глава Татарстана сообщил, что намерен перенять опыт работы образовательного центра безопасности жизнедеятельности МЧС Беларуси. Там он побывал в ходе визита. И, как отметил Александр Лукашенко, Беларусь готова поучаствовать, если в этом есть такая необходимость. Тем временем заседание комитета секретарей Совета безопасности ОДКБ прошло в Москве в минувший вторник, пишет Белта. В нем принял участие госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович. В своем выступлении он обратил внимание на непростую обстановку на западных рубежах ОДКБ, отметив, что ситуация в целом имеет тенденцию к ухудшению. Александр Вольфович предложил и дальше модернизировать вооружение и военную технику, которые стоят на оснащении вооруженных сил государств-членов организации. А еще он подчеркнул, что технологическое превосходство и гибкость в развитии военных технологий способны обеспечить одной из сторон преимущество в вооруженном конфликте, даже если соотношение сил и средств изначально не на ее стороне. Еще порядок расчета и оплаты больничных для несовершеннолетних разъяснили в Минтруда и соцзащиты. Так, если подросток от 14 до 17 лет работает по трудовому договору или контракту и за него уплачиваются взносы в фонд социальной защиты населения, то он имеет право на оплату больничного наравне со взрослыми. Кроме того, возраст сам по себе не уменьшает размер оплаты. Для несовершеннолетних должна быть сокращенная продолжительность рабочего времени, но оплата труда при этом не снижается. Зарплата начисляется так же, как у взрослого, при полной занятости, но не менее размера минимальной заработной платы. Сейчас это 858 рублей. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве и Витебске без осадков, а в Минске возможен дождь. Температура воздуха в этих городах до 8 градусов со знаком «плюс». Ну а завтра в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в Могилеве и Витебске до 18 градусов тепла, а вот в Минске до 13. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Наша песня.
1: Сколько денег тебе нужно для счастья, чтобы не думать о проблемах так часто? Сколько внимания, каким тиражом, чтоб жить неплохо, а уже хорошо?

0: Для детей старше 16 лет.
1: Народные новости на Компас-ФМ.
2: О новостях, которые важны для всех, рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте. Цветы, кустарники и деревья возле многоквартирного дома всегда красиво. В бетонных джунглях благодаря им появляется жизнь и красота. Однако инициатива украсить двор клумбами и палисадником наказуема, пишет .бай. Сейчас разберемся. Так, высадка цветов, кустарников или деревьев возле подъезда может обернуться штрафом до 25 базовых величин, а это 1125 рублей. Причина в том, что для этого нужно официальное согласие. На законное озеленение двора необходимо не только разрешение от жилищно-коммунального хозяйства, но и письменное согласие абсолютно всех соседей. Особое внимание уделяется жителям первых этажей, чьи окна выходят прямо на будущий палисадник. Но даже если все дали добро, существуют технические и юридические ограничения. Главное правило – не навредить ни дому, ни коммуникациям, ни жильцам. Например, нельзя сажать деревья над подземными коммуникациями. Расстояние от растений до дорожек должно быть не менее 1,5 метра, а от отмостки до цветника не менее 5. Кстати, за использование старых покрышек в дизайне тоже могут наказать. И чтобы зеленый уголок под окнами все же появился, законная процедура выглядит так. Сначала жильцам нужно получить письменное согласие всех собственников квартир в доме. Затем обратиться с заявлением в ЖЭУ или ЖКХ, дождаться обследования территории коммунальными службами и получить официальное разрешение местных властей. К слову, после согласования ухаживать за клумбой придется самостоятельно. Так что если у вас есть мечта о красивом дворе, не упускайте возможность ее реализовать. Шаг за шагом, с терпением и уважением к окружающим. И уже совсем скоро можно будет наблюдать, как ничем не приметная территория у подъезда обретает краски, а скучный бетонный пейзаж превращается в яркую палитру. Меня зовут Вера Светлова. Это были народные новости. Слушайте каждый будний день в 9:10, а еще в выходные на Компас-ФМ.
1: Народные новости. Реклама на Компас-ФМ.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Примите участие в игре «Удачная подписка» от агентства «Вояр». Все просто. Вам от 18 лет и вы живете в Беларуси? Тогда оформляйте подписку на газету «Во славу Родины» на 6 месяцев. И до 25 июня присылайте фото квитанции в Viber по номеру +375 33 615 102 5 или Telegram +375 33 991 102 5. 30 июня разыграем 20 подарков. Тонометры, часы, колонки и термокружки. Итоги ищите в газете и на сайте. Удачи и не пропустите свой выигрыш!

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Александр Лукашенко провел встречу с председателем Национального народного собрания Алжира Ибрагимом Бугали во Дворце независимости на этой неделе, пишет Белта. Обсудили развитие двусторонних отношений, межпарламентские контакты и новые направления сотрудничества. Приветствуя зарубежного гостя, президент пожелал, чтобы этот визит был плодотворным с профессиональной точки зрения. Глава государства отметил, что Беларусь открыта для Алжира и хочет иметь с этой страной продвинутые и самые серьезные отношения. Добавлю, страны последовательно расширяют сотрудничество, а политический диалог между государствами становится все более интенсивным. Тем временем антифрод-систему внедрят белорусские банки уже с 1 июля, пишут Минск Новости. Она будет проверять все платежи и транзакции. А при обнаружении признаков мошенничества операцию приостановят. Кроме того, программа сможет определять геолокацию клиента и устройство, с которого он заходит в мобильный банкинг. Отмечу, новые правила финансовой безопасности направлены на борьбу с киберпреступностью. А еще переговоры министра обороны Виктора Хренина с союзным министром обороны Мьянмы Ту Наунгом состоялись в Центральном доме офицеров минувший вторник, сообщили в военном ведомстве. По словам Виктора Хренина, Беларусь рассматривает Мьянму как стратегического партнера в Юго-Восточной Азии. А благодаря теплым и дружеским отношениям президентов можно говорить о великом будущем двусторонних отношений. Кроме того, как отметил глава белорусского оборонного ведомства, сотрудничество в военной и военно-технической сферах – это локомотив развития двусторонних связей между государствами в целом. Открыть новые горизонты для сотрудничества можно только совместными усилиями, подчеркнул Виктор Хренин. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве и Витебске без осадков, а в Минске возможен дождь. Температура воздуха в этих городах до 8 градусов со знаком «плюс». Ну а завтра в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в Могилеве и Витебске до 18 градусов тепла, а вот в Минске до 13. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Компас FM. Всегда по пути. Это наши.

Впереди выходные. Вы их заслужили. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

каждые выходные. Вы их заслужили. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.